Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

кожаных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Неофициально стал известен возможный состав правительства Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвардс Милтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс, свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугули. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства.
2: Про искусство.
1: Сегодня с 17 до 21 часа рижские художники бесплатно откроют свои студии для всех желающих. Вторник открытых студий. Одна из первых подобных инициатив в Латвии в честь программы «Рига Арт Вик 2026». Как отмечают организаторы, это не выставка и не ярмарка, а личная встреча там, где рождается искусство. Современное искусство нередко кажется широкой публике труднодоступным или непонятным, но это редкая возможность познакомиться с ним изнутри, увидеть, где и как оно создается, встретиться с авторами, задать вопросы. Организаторы отмечают, что для самих художников подобное взаимодействие является огромным источником вдохновения. В общей сложности любители искусства смогут посетить 28 локаций и встретить 32 художников. Больше информации можно найти на официальном сайте программы «Рига Арт Вик».
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Если с утра не хватает времени, значит, по крайней мере, вам сегодня с нами не скучно. А что это значит? Это значит, что «Шизгара» добивается своих результатов.
6: Плюс два – это лучше, чем вы в одиночку перемещались в своем, по своему маршруту.
5: Так что давайте, вперед и с добрым утром!

0: Неблагодарно это дело разбирать песню на составляющие, потому что если каждый день этим заниматься, то это, значит, уже сказать больше нечего. Но с другой стороны, иногда хочется зацепиться за именно вот тот или иной какой-то файл, который носит в себе вот этот смысловую нагрузку.
1: Ну и что тебя зацепило?
0: Ну смотри, тут... получается, тут две взаимоисключающие вещи. Значит, что мне нужно? Свет в оконце. Значит, человек идет тогда, когда еще солнце-то не светит.
1: Так.
0: То есть ему нужно, чтобы еще была абсолютно какая-то темнота. Такое вот 6 мая возможно, если ты идешь, скажем, до 4 часов 46 минут или после 21 часа 55, потому что световой день длится 17 часов и 8 минут уже. Ну и стало быть, если там ты идешь туда, где светит солнце...
1: Значит, на восток.
0: Значит, на восток. Вот тогда все и разложили, все понятно. Доброе утро. Это Шизгара. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Сегодня у нас 26 мая.
0: Да. Сегодня у нас шестерок, просто вот коллега хотел сказать, будет дофига и больше. Смотрите, 46 минут сегодня рассвело. День является 26 мая. И у нас еще что? 146 день с начала года. Важны еще какие-то вехи. До лета остается 6 дней.
1: Вот она, четвертая шестерочка, поэтому мы защищены от числа зверей.
0: Носите. Ну и так, чтобы от шестерок отойти, в конце концов, чемпионат Миллера по хоккею, как ни странно, закончится на день раньше, чем наступит лето, то есть через 5 дней. Вот оговорки. Все. Собраться нужно. Так, что-то холодненького хочется.
1: При температуре хотел.
0: Вот холодненького.
1: Да, ну, вот холодненького. 1,8 было в 91-м году. Как бы началось новое время.
0: Хоть плюсом
1: сказал, в это время, да. Плюс 1,8. И это никого не удивляло. В 2003 году было 27,2 выше 0. А все остальные температуры укладываются в этот диапазон и не вызывают ни у кого никакого удивления. Так же, как сегодняшние плюс 11.
0: Я, знаешь, когда вот ты сказал 1,8, я говорю, хоть с плюсом, ты говоришь, да. А вот когда 27,2, там даже не стал спрашивать, это хоть с плюсом, представляешь, такой трешняк был. Это точно для Риги?
1: Да.
0: Так,
1: да.
0: Давайте поговорим. У нас еще же лунный календарь. Несколько раз за эфир мы для жаждущих получить информацию именно астрологического характера, причем такую скомпилированную, для всех и каждого, чтобы такая универсальная была позиция.
1: Что... Знаете, иногда бывает так, что вот какие-нибудь хорошие дни, они выпадают на выходные. И не то, что мы вам об этом не рассказываем, но в выходные и так все... В принципе, нормально, там не надо обращать такое пристальное внимание на знаки, признаки, там, удачи, неудачи. А вот как здорово, когда счастливые дни выпадают на рабочие. Например, вот этот 10-й лунный день, он как раз счастливый для абсолютно всех предприятий. Более того, сны ничего не значат, поэтому можно расслабиться и никому ничего не рассказывать или приврать. А еще он хорош для начала любого дела.
0: Клево. Встал, вообще не думаешь о том, что там снилось, не снилось. Ничего не заморачиваешься, идешь и просто созидаешь.
1: А еще два компонента очень важные. В принципе, в этот день происходит выход на тайные источники знаний, то есть можно получить какую-то специнформацию о каком-то секрете. А вообще в этот день хорошо отдыхать.
0: Вот.
1: И все так складывается, и с работой повезет, и отдых нужен.
0: А если еще с точки зрения своего здоровья нужно что-то поправить, то Шизгара, напоминаем, выходит-то при поддержке клиники Балта, а именно там на Бизнека Упиша 10, это в центре Риги, принимает ревматолог, чудесный доктор Ирина Карпова, который еще является сертифицированным УЗИ-специалистом и ревматолог, который в совершенстве владеет методикой ультразвукового исследования. Это же чудо чудесное, представляет собой комбо, по сути дела, особый класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
1: Ну и главное преимущество такого специалиста – это способность проводить комплексную оценку состояния вот прямо на месте, здесь и сейчас, не отсылая к дополнительным специалистам на дополнительные исследования. То есть во время одного приема врач может собрать и ваш анамнез, и тут же выполнить УЗИ там, суставов, сухожилий или того, что нужно, и получить исчерпывающую информацию за один визит.
0: Поэтому экономим свое время, экономим, по сути дела, свои деньги на посещение. Если смущает что-то там в суставах, сухожилиях и где-то там в мягких тканях ваших конечностей, в клинику Балта отправляемся, которая оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием. Кстати, УЗИ там можно по любому поводу себе устроить. Бежника Упиша 10, мы адрес уже напоминали, центр Риги, недалеко от привокзальной площади. Легко найти, записаться через evslibaspunks.lv, номер телефона, ну, конечно, и сами вы найдете в интернете клиника Балта. Ну, напомним, 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.

0: некоторые вот себе позволяют, значит, расслабились и не закрывают двери. А знаете, в Соединенных Штатах Америки, говорят, угоняют больше всего автомобилей, при этом угоняют их прежде всего потому, что большинство американцев оставляет автомобили мало того, что не закрытые, не поставленные на охрану, да еще и с ключами в зажигании.
1: Или просто ключ, который электронный, просто лежит рядышком, ну, заводится сам по себе. Доброе утро, все люди, которые более тщательно относятся к проблемам своей безопасности. Это то, что называется Шизгара. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Посмотрим в календарик сегодняшнего дня не просто так, а по существу, ведь не просто работать сегодня нужно будет, ну и какой-то, не знаю, там, стимул себе придумать, праздник, повод, что ли. Вот посмотрели на себя в зеркало лишний раз, говорит, слушай, а я ведь на солнце выгораю, да, то есть я какой-то хотя бы чуть-чуть, но рыжий. Конечно, хочется сказать. Ну ладно, тогда принимайте поздравления.
0: Сегодня Всемирный день рыжих, World Redhead Day, который особенно широко празднуют, разумеется, в Ирландии, Шотландии и Британии, потому что говорят, что в этих странах больше всего рыжих. Действительно, около 13% населения от природы имеют такой рыжий цвет волос, а вообще по миру не больше 2%. Ну и согласно легенде, вот традиция отмечать этот праздник зародилась в Голландии, тем не менее, потому что голландцы решили, что у них на самом цвет оранжевый, значит, если у тебя волосы тяготеют к национальному цвету, значит, ты сам, по сути, символ страны. Ну и можешь смело там говорить, что я национальное голландское...
1: Да, абсолютно, достояние.
0: Достояние, вот, забыл слово.
1: Слушай, а у румын достояние — это граф Дракула, ну, по сути дела, там столько всего интересного там с ним связано, там и туристы приезжают там в эту часть, хотел сказать, Пенсильвания, Трансильвания, конечно. В мае 1897 года вышел в свет роман ужасов Брэма Стокера о самом кровожадном монстре. Так, ничего, что утром так начинаем, да, тех времен народов.
0: Наоборот, хорошо, не на ночь же.
1: Вот пролетарии, знаете, как нравилось? Вот был бы просто какой-нибудь там, не знаю, душегуб, кровопийца, он же граф был. Ненавистный, понимаешь? Вот мы, вставай, поднимайся.
0: Прямо Стокер играл на руку большевикам.
1: Абсолютно. Ну, а прототипом образа вампира, этого самого графа Дракулы, стал Влад III, Басараб, он же Цепеш, он же аристократ, он же румын по паспорту. Ну и, короче говоря, человек в белых штанах.
0: Да, ну а если вспоминать этот мультик, как он называется, «Монстры на каникулах», то самое смешное, что мы можем вспомнить, когда вспоминаем графа Дракулу, это вот этот фестиваль, где все были похожи на Дракулу, все ходили в костюмах Дракулу, и все говорили бла-бла-бла-бла-бла.
1: Очень хорошо. Причем, действительно, если хочешь там кого-то заинтриговать или напугать, достаточно просто улыбнуться, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все, человек уже... Это знаешь, как с этим доктором Лектором же то же самое было.
0: А он что говорил, подожди?
1: А он не говорил, он улыбался просто.
0: Нет, он говорил квипрокво.
1: А тоже, кстати, хорошее. Квикоро, бла-бла-бла. И поговорили народ.
0: А еще сегодня, если будете смотреть на себя в зеркало, как бы пытаясь двигаться, то вспомните, что сегодня Всемирный день Линди Хопа, такой танец джазовый. Многие люди пожилые сказали бы, что это не танец, а какие-то вихляния неприличные, но так оно и есть, зато позволяет держать себя в форме.
1: И люди некоторые скажут, ну, понятное дело, это связано, наверное, со вчерашним днем африканских вот этих самых стран, которые объединились, ну, как бы условно, только по касательной это проходит, поскольку действительно, это с одной стороны афро-танец, но с другой стороны, это выходцы из африканских стран, которые вынуждены были, ну, короче говоря, их в рабовладельческое время вывезли в Соединенные Штаты. Там, ну, им не до танцев было. Ну и свободное время от и вот истязания, вот эти самые. Опять-таки, в пролетариях сразу вспоминаешь. Ага, Дракула ненавистный, там, эти самые угнетатели. Давайте вместе соберемся там и вот как бы там задушим всю эту гидру. И они стали танцевать. Афроамериканский танец, Линди Хоп.
0: Но чувствуете, день уже отличается от всех остальных. И мне кажется, что он, ну, не, по крайней мере, ничуть не хуже, а может быть и лучше, чем все, что у нас уже было и записано в историю.
1: Поэтому давайте вместе с нами по эфиру. 7 часов, кстати, 19 минут. Как-то было Линди Хоп, Хей, Ла-Ла-Лей. И поехали.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
9: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Ваш приемник настроен, и не расстраивайте его, он молодец. Это 88.6, это Радио Рокс. Давайте посмотрим, что в событиях сегодняшнего дня, что происходило важного, знакового для всего сайта нашего, да не только нашего, вообще вселенского, можно сказать. 26 мая в разных странах, в разные годы
1: расцвела сирень.
0: Очень хорошо.
1: Обычно в это время причем, она должна цвести.
0: Причем она и пахнуть должна. И причем она такая разнокалиберная и разномастная. И знаешь, когда вот идешь, вот видишь три куста, и у каждого своя история вот эти. Один такой, насыщенный, такой фиолетовый. Такой, посередине такой беленький-беленький, типа, а привет, я белая сирень. Я не пахну, но как бы тоже ничего. А вот а рядышком такой сиреневый.
1: А я тебе скажу, что самое главное относительно сирени, это умудриться сорвать какой-нибудь там
0: неправильный
1: веточку,
0: да,
1: и найти цветочек совершенно верно с 5 лепестками. Тогда его надо съесть.
0: А если семью? Это вообще бомбяло.
1: Это как бы джекпот. Сорвал. Но непонятно, можно переборщить, знаешь, с этой удачей, которая на тебя обрушится в таком количестве, а ты ее не вынесешь.
0: Как думаешь, песня «Сиреневый туман» — это про цвет тумана или все-таки этот сирень цветет?
1: Это про заблуждение. Сиреневый туман — это про иллюзии, когда съел много этих цветочков, а все равно ничего не вышло и богаче ты не стал.
0: Ладно, тогда пошли в Нортумбрию.
1: В 735 году нашей эре Беда Достопочтенный завершил свой исторический труд «Церковная история англов». Он, на самом деле, один из важнейших трудов Средневековья. Именно поэтому мы знаем англов, поэтому мы знаем, что там у них происходило в первом тысячелетии нашей эры. И Беду Достопочтенного знаем не только потому, что у него имя смешное, но как такой монах бенедиктинский, а его зовут Беда.
0: Слушай, а я помню, вот на уроках истории у нас несколько людей, которые говорили: «Ой, беда». И Анастасия Григорьевна, она так и кивала: «Ладно, фиг с тобой, пускай беда будет».
1: А беда — это по-французски. Беду там через Ла-Манш звали Беда.
0: О, как лодку назовем, да, так и она. 1805 год. Наполеон тот самый, который первый короновался как король Италии. Ну а чё?
1: И беду называл бедой.
0: Бедой. Си. Демонстрируя на пике своей силы европейский размах. Когда королевство маловато, решил Наполеон первый, я еще и вот к макаронно-содержащей стране пойду.
1: В 1896 году впервые в этот день, 26 мая, опубликован индекс Доу Джонса. Один из важнейших мировых фондовых индексов, на который все мало того, что смотрят, там, сверяя, что происходит в экономике, так еще и ставки делают. Умудряются зарабатывать не на каких-то там акциях и производстве каких-то важных товаров, а на том, что эти циферки пошли вверх либо вниз. А я, значит, сделал ставку и получаю совершенно реальные деньги при этом, на этой игре.
0: Обалдеть, ничего не производя, представляете? Вот это хитрецы. А когда-то вот училка, может быть, его и выгоняла с уроков за бесперспективность. А он вот какой оказался. Слушайте, смотрите, вот мы сейчас все знаем, что творится в районе там Персидского залива, там всех проливов.
1: Ой, да. Там, мы думаем, что мы знаем.
0: Там не, ну как бы там, ну
1: да.
0: Предполагаем.
1: Что нам рассказывают.
0: И как бы опять-таки индекс Доу Джонса опять-таки качается, потому что там с нефтью что-то там. Да, знаете, без ближневосточной нефти никуда. Да, а как раньше жили? А как раньше жили? Оказывается, до 1908 года вообще никто предположить не мог, что там, не, во-первых, то, что там такая хрень сейчас будет твориться, это никто и сейчас-то год назад не мог предположить. Но в Персии английский бизнесмен Уильям Дарси, он же Билл стал добывать первую на... Билл добыл первую на Ближнем Востоке нефть.
1: Да, но тогда все и началось.
0: Это ни о чем, просто...
1: Были брошены семена нынешнего раздора.
0: 118 лет назад Наполеон Первый короновался как король Италии. И чё? Да и ничего. Был Наполеон, и до свидания, республика пришла. А тут, понимаешь, нефть нашли. О.
1: В 1913 году в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета, который был создан молодым инженером Игорем Сикорским, который тут давеча праздновал день рождения. Дормально. Точнее, мы праздновали его очередной день рождения.
0: Знаешь, как можно развернуть все это дело? В общем, Сикорский с этой компанией гостей не догулял. А хотите я самолет похожу? Ай, Игорь, я тебе... Не, я прошу, я настаиваю. Ну и пошел. Ота! И полетел все.
1: Ну да, вот как бы вот тебя сейчас твои коллеги по Институту гражданской авиации, значит, поднимут нас и скажут: ты знаешь, Станислав, это же много лет работы. Сколько он рисовал эти чертежи, разрабатывал там все эти лонжероны со стрингерами.
0: Леха, это он потом разрабатывать начал. Тут он просто показал. Он пришел, разделся, говорит: хай, самолет покажу. И Игорек, да. Раздеваемся и все летаем, как Игорь. Вот такой.
1: Я слышал только историю про одного парня, который показывал одномоторный вертолет. Бегал голым по Праге, пока его не замели, значит, местные службы за то, что он нарушал спокойствие.
0: Шумел очень, наверное, да?
1: Изображая двигатель, да.
0: Подходят ему эти полицейские часы: слышь, а можешь беззвучно летать? Он говорит: не могу, я же вертолет. Вот.
1: В 1923 году во Франции прошла первая гонка 24 часа Лимана. Отличная идея, в принципе, до гениальности проста. Значит, все садятся за руль и гонят по кольцу. То есть не надо следить, куда они уедут за эти 24 часа. Они всегда в поле зрения, всегда можно за ними понаблюдать, даже снять на камере.
0: Вот, какая экономия на трансляции.
1: Да, самое главное, что, значит, один пилот, один инженер, он же штурман, с чемоданчиком инструментов, вот сели в машину, поехали, и больше никто не помогает. Но так не получилось, потому что тут же получилось, что нужны там дополнительные пилоты, дополнительные, самое главное, инструменты, а там, глядишь, подавай бутерброды, кофе и так далее.
0: То есть, допустим, слушай, а можно, допустим, сэкономить? В смысле? Ну, давай, вот пилот выскакивает, а чемоданчик остается. Говорит: не-не-не, у нас у каждого свой чемоданчик, пожалуйста, главное не перепутать. Смотрите, можно я этот самолет уже не буду показывать?
1: Давай, все, да.
0: Ну, было и было. Короче, в 24-м году прошлого столетия первый полет первого цельнометаллического самолета. То есть, понятное дело, до этого все вот эти несущие составляющие, стрингеры, нервюры, лонжероны, все это дело было, затягивали, ну, соответственно, где-то там фанерка, где-то, понимаешь, ткань,
1: парусинка,
0: а тут вот тебе на и цельнометаллический полетел.
1: До сих пор на них смотрю и думаю, как эта дура, которая весит много тонн, может лететь вот так вот на какой-то высоте, сколько-то там метров над землей, не падать, и все так мы смотрим на это и даже не думаем, что это чудо, все считают, что вот когда мы видим взлетающий или садящийся самолет, это в порядке вещей.
0: А ты все-таки считаешь, что это женского рода, да?
1: Ну, ты так сказал.
0: Дура. Да, понимаешь?
1: Когда она дура, она дура. Я не могу сказать, летит такой дурак.
0: Как, а Боинг дура, что ли? Боинг дурак.
1: Если железная, то дура, конечно. Никакого сексизма.
0: Как там это посмотреть? Если бросил, побежал, значит, зайчик. Если побежала, значит, зайчиха. Тут и с самолетом так. Если полетела, значит, девочка полетела. Так, 1900... Слушай, через два года, смотри, будем, какой повод-то у нас будет. На заседании FIFA принято решение проводить раз в 4 года чемпионаты мира по футболу и аминь.
1: Ну, а на этом мы должны сказать, что у нас через 2 часа новости спорта. Там мы и поговорим о футболе и напомним вам о том, что совсем немного осталось до того самого чемпионата мира, который именно 26 мая 28 года прошлого века решили делать раз в 4 года, устроив таким образом всем праздник.
0: Вот, так что новости спорта никто не только не отменял, у нас их еще и поддерживают магазины «Женева» и «Часы Тесот».
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
3: «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Дело спасения утопающих, дело рук, ну вы помните по классике кого, поэтому если осень собирается тонуть, пускай сама и себя и спасает. Кстати, до осени у нас еще дофига и больше.
1: Да, именно поэтому эту песню приятно слушать по утру, она не раздражает, как в сентябре или октябре, когда все уже желтеет.
0: Нормально. Весну проводить до с летом бы разобраться. Вы сейчас настроены и правильно сделаете. 88,6 это наша частота. Собирайтесь куда-то покидать. Ну, куда-то улетать, уезжать из Латвии на время, где FM-диапазон будет совершенно другой, может, не такой яркий, как вы привыкли. Поэтому где-то так возьмите свой мобильный телефон или планшетик, в нем набирайте radiorocks.lv и все, и Шизгара вместе с вами. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, и у нас 7.46. Мы вам обычно рассказываем о тех событиях, которые изменили нашу с вами жизнь. И вот сегодня произошло то, что изменило нашу жизнь, очевидно, к лучшему, хотя многие до сих пор считают, что если бы этого не было, мы бы были умней, эффективней, и продуктивней.
0: Кто-то считает, время тратили напрасно, там кто-то считает, что лудоманы конченые, тот, кто в компьютерные игры играет. Знаете, на себя посмотрите сначала. Давайте вспомним о том, что вышла первая версия культовой компьютерной игры Pong on Atari.
1: Да, ну и случилось это 26 мая 1972 года. До этого люди не то чтобы не играли совсем в какие-то компьютерные игры, но это было совершенно не массово. Это какие-то программисты что для себя там делали и баловались. Но не было вот той самой индустрии игр. И то, как эта игра Pong родилась, это тоже сама по себе какая-то такая замечательная история, потому что были три чувака. Нолан Бушлан, Алан Алкорн и Тед Дабни. Они сделали себе компанию. Называлась компания Atari, занималась она софтвером. И потом один другому говорит, то есть если быть точным, Бушнелл говорит Алкорну: слушай, у нас вроде бы контракт намечается с General Electric, а они нам говорят, давайте сделайте игру, чтобы можно было играть в такой цифровой теннис. Ну и тот посидел и что-то там наскрябал, сделал вот тот самый пинг-понг, который, наверное, все видели еще в 8-битной версии. Проще не придумаешь, ну какие-то там такие прямоугольнички бегают вот и вот отражают квадратики.
0: Не те ракетки, ничего, просто-напросто. Тут две такие вертикальные черточки такие нарисованы, и квадратик такой отлетающий. Даже не круглый квадратик совсем.
1: Да, но самое главное, что не было никакого контракта с General Electric. Вот в чем дело. То есть он его взял, надурил, и в принципе то, что один программист за 3 месяца смог написать эту программу, да еще и там найти какой-то уникальный звук, это, ну, казалось бы, удивительно сейчас, потому что кажется, что... Вот слышите, какой звук?
0: Это не сломалось что-то. Это вот, да, вот так играли в теннис.
1: Кажется, сейчас на какие-то компьютерные игры, которые потом выходят, что называется, в релиз, продаются, становятся популярными, уходят, ну, месяцы, если не годы точно. А здесь еще и они решили, что звуки должны быть вот такие вот, ну, как бы хуже не придумаешь. Они спорили, там, это должно быть мягко, это должно быть гармонично. А потом решили, что вот надо таким образом взять и имитировать шум толпы, какое-то резкое ощущение от этой игры.
0: Но, понимаете, когда два программиста поговорили, они же понимают, что мы с тобой люди такие, в четырех стенах сидящие, давай посмотрим или послушаем, как на это будет вообще публика реагировать. Говорит, публика? А кто-то еще будет в это играть? Говорит, так мы же для чего это делаем? Говорит, смотрит, недалеко бар стоит. Они приходят к владельцу и говорят, слушай, тема есть, вот бомбяло. Вот нас General Electric, вот смотри, вот просто за руки, за ноги нас тащит, а мы сначала решили тебе. Мы покажем тебе, как эта штука работает. Он говорит, не знаю, кто такой General, кто такой Electric. Электриков, говорит, с детства уважаю, говорит, тащите. Ну, притащили, значит, эту штуковину, квадратики вот эти всякие поставили. На следующий день владелец говорит, забирайте. В общем, она нифига не... Сначала пожужжала что-то, потом сломалась. В общем, короче говоря, чините. Ну, и они... Вскрылись эти проблемки очень быстро. Монетоприемник просто до отказа был набит, а владелец бара там другими вещами занимался. Он-то думал, вообще люди-то мимо проходят и не включают даже. Потом...
1: Оказалось, что все без устали играли весь вечер, всю ночь, и ровно поэтому игра прекратила работать.
0: Поэтому прежде чем ярлыки-то вешать, алло, монетоприемничек-то проверь, может быть, там все работает.
1: Отличная фраза, запомню, я буду теперь говорить. Ты, значит, прежде чем ярлыки вешать, монетоприемничек свой проверь.
0: Спонтанно родилось.
1: Монетоприемничек-то заверни,
0: я так буду говорить. Может быть, чекап пора сделать твоему? Кстати, чекап человеческий, с точки зрения вашего здоровья. Вы же его проверяете. Клиника Балта вместе с нами, это уже серьезно, оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием. Не там, как вот и было, пим, пум-пум-пум. А там, там ультразвуковое оборудование работает, не для этого. Усовершенствованное программное обеспечение. А ревматологи какие в клинике Балта? Они же еще и сертифицированные УЗИ-специалисты. Два в одном. Комбо, по сути дела.
1: Ну и запомните, что говорить на входе. Надо говорить, мускулоскелетное ультразвуковое исследование мне нужно. Потому что это мускулоскелетное ультразвуковое исследование, оно, в принципе, изменило подход к диагностике сегодня, да, и к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это точность, удобство и неоспоримые преимущества как для врачей, так и для пациентов. И независимо от того, речь идет о помощи, там, проведении лечения, диагностике, за один визит или при долгосрочном наблюдении МСУК, то есть это вот мускуло-ультразвуковое, мускулоскелетное ультразвуковое исследование справляется со всем, и в Балте его вам сделают с удовольствием.
0: Если термин МСУГ забыли, в конце концов, знаете, какие душевные люди работают в Балте, они разберутся, если что-то смущает вас в этой теме. Клиника Балта расположена в самом центре Риги, буквально в нескольких шагах от центрального железнодорожного вокзала, да и автовокзал там тоже недалеко. Бизнека Упиша 10. Легко найти и записаться через eveselibus.lv. Берегите свое здоровье. Вот вам телефон клиники Балта. 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
3: «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В двух муниципальных школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В сотрудничестве с технологической компанией «Тилда» Рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Тилды это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис.
2: Про авиацию.
1: Во вторник 26 мая и в среду 27 мая над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88.6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Партнеры наши надежные, солидные, мы уверенные. Стало быть, вас только и ждали, чтобы в 8 часов и 4 минуты предложить вам прогуляться по частоте 88.6.
6: Доброе утро. Во вторник самый лучший день недели, знаете, потому что мы в этот день не охаем, не ахаем, что ах, неделя началась, ах, она уже закончилась, ах, уже середина недели, ах, завтра и пятница. Нет, просто вторник. Главный день недели.
5: На опыте.

0: капитал. Немногие догадываются, что это глагол на самом деле. Что ты делал? Я капитал.
1: Я капитал на все, абсолютно. Капитан, капитал, улыбнитесь, тоже можно спеть. Доброе утро, привет всем тем, кто утро привык проводить без крика, без суеты. Вместе с нами Шизгара, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов. Кстати, без крика я бы тут, знаешь, ну, если хочется кричать, вы кричите.
1: Хорошо.
0: Так, чтобы никого не пугать.
1: Если что, с нами клиника Балта. Там
0: вам помогут, если
1: помогут,
0: что.
1: Диагноз поставят, во всяком случае, чекап пройдете. В циферках попытаемся разобраться сегодняшнего дня, 26 мая. У нас заключительный вторник весны 26 года. Важные даты какие впереди? У нас финал чемпионата мира по хоккею. Мало того, что у нас сегодня там игра сборной Латвии, некоторые скажут, ну, Венгрия, что Икарус, кубик Рубика, хорошие консервы, фуагра, хотел сказать виагра, фуагра, хорошая на самом деле.
0: С другой озеро это?
1: Балатон?
0: Балатон.
1: Балатон, да, Балатон, да. В общем, и прекрасная картинная галерея, там главное полотно завоевания Родины. Я фантастически все время, когда описывал людям, то есть, вот опять-таки...
0: Подожди, я что-то пропустил. А ты почему про Венгрию рассказываешь?
1: А, потому что сегодня наши будут с венграми. Ладно, финал чемпионата мира через 5 дней, через 6 дней лето придет, и я заткнулся.
0: Значит, у нас, что касается астрологического прогноза на сегодня, астрологи говорят, 10-й лунный день, он очень хороший, он прям счастливый для всех предприятий, но самое главное даже не это, самое главное, что... И даже не то, что сны ничего не значат, а самое главное то, что можно выйти на тайные источники знания. То есть можно ничего не делать, и вот это хорошее, оно само по себе случится. Ты выходишь на тайный источник знания, значит, знаешь какой-то секрет, ну и понеслась.
1: Знаешь, на что похоже? Киножурнал «Хочу все знать». Вот уже это. Орешек знаний тверд, но все же вы не привыкли. Вам расколоть его поможет.
0: И Пал Палыч с молотком.
1: Астролог Глоба завсегда. Слушай, хорошие да, астрологи.
0: Иногда в этот день человек начинает что-то делать бессознательно. Отнеситесь к нему с пониманием. Поймите, что именно тогда, когда он делает что-то бессознательное, он выходит вот на эти тайные знания. И, ну, телефон Балты мы скажем потом. Если что, конечно, надо позвонить доктору. Но вообще дайте ему выйти на секрет. Может, все будет хорошо.
1: Ты когда этого чувака описывал, который выходит на тайные знания, я почему-то Дырсу Взала вспомнил, который идет, вот, понимаешь, охотник, там, чищоба такая непроходимая. И он там идет, о-о-о. И медведь такой, ты не меня ищешь, старичок? Винтовочку ты уже не достанешь.
0: Да, значит, что еще сегодня важно? Сегодня важно обратить внимание на примету народную. Сегодня день Лукерии комарницы. И сегодня, если много комаров вечером, это значит хорошо, а не то, что вы подумали.
1: Вот.
0: Значит, это значит к теплому и влажному лету.
1: Лушенька не очень любит комариков, но комарики, вот если появились на ее Лушенькин день, то, знаете, холодов больше не будет. Так, с прогнозами разобрались, с приметами тоже. Давайте про ваше здоровье поговорим. Шизгара выходит при поддержке клиники Балта, наш надежный партнер. Клиника Балта – это центр Риги. Там удобно добираться до нее, но и не это главное. Главное, что она, эта клиника, она действительно клиника 21 века. И там принимают врачи, которые тоже уже врачи настоящие 21 века. Комбо, по сути дела. Вот, например, чудесный ревматолог Ирина Карпова. Она же и ревматолог гений. Но она еще и сертифицированный УЗИ-специалист. То есть два в одном. Ревматолог, который в совершенстве владеет методикой ультразвукового исследования. Это же чудо чудесное. Представляет собой особый класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
0: Ну, то есть, понятное дело, преимущество такого специалиста заключается в том, что он и анамнез собирает, и может сразу, не отходя от вас, собственно говоря, провести исследование для того, чтобы там заниматься дальнейшим уточнением вашего диагноза или лечением. Не
1: прямо
0: посылает вас к другому специалисту на другие дополнительные исследования. Соответственно, вы не тратите ни время, ни деньги в большем количестве.
1: Ну и терапевтическое вмешательство наиболее эффективно, когда оно вот сразу так принято решение и пошло. Клиника Балта. Бирзника Упиша 10, как мы уже говорили. Легко найти и записаться через evslibospunks.lv. И хотим напомнить, что УЗИ там делают вообще не только ревматологи, там вообще УЗИ гениально. Телефон 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Хотите точное время? Пожалуйста, это есть у нас во всем многообразии. 8 часов и 15 минут. Время будет меняться, частота пускай не меняется. 88.6, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Давайте посмотрим, что мы можем сегодня отметить, для того, чтобы жизнь была веселей.
0: Шизгар, она тем хороша. Мы же не только поработаем, мы там перекурчик какой-то. Нет, курить не курим, вам не советуем. Просто-напросто перерывчик на какое-нибудь обозначение праздника. Или как, что я там работать буду? Что я, рыжий, что ли? Ну, выражение такое. Рыжий прекрасный. Потому что сегодня как раз всемирный день кого? Не, не тех, кто не работает. Сегодня всемирный день рыжих.
1: Да, но на самом деле рыжих больше всего на британских островах, в Великобритании и Ирландии. Там их говорят аж, подожди, сколько? 13%, в то время как вообще в мире 1-2%. И это не на всех континентах, а в среднем. Потому что, как вы понимаете, в Китае, Японии и Корее рыжих почти не бывает. Если так там немножко обесцветиться. А, кстати, японцев рыжих вообще в школу не пускают. Они там все должны быть черные. Так вот, поэтому там этот праздник даже не празднуют.
0: Подожди, а если мальчик все-таки рыжий родился или девочка рыжая, что же, в школу не
1: красится,
0: ходить?
1: Красится, басма.
0: Ага. То есть, вот эти анимисты во всем своем проявлении, когда на себя черти что одевают, в этом в школу можно?
1: А, по-моему, в этом тоже в школе нельзя. Это все как является вот таким знаком протеста. Они это надевают в свободное от учебы время, либо когда уже вышли, что сказать,
0: смотрите,
1: вольный
0: как
1: полет.
0: Даже
1: нет, а может быть, это в каких-то определенных, конечно, хороших школах или в каких-нибудь классах. Типа до 10 класса надо очень строго, а потом можно косички заплетать и краситься в рыжий цвет. Мальчиком.
0: Да, это обязательно.
1: Так вот, День рыжих начали праздновать, несмотря на то, что больше всего рыжих у нас в Ирландии и Великобритании, а все-таки в Голландии. Есть и легенда о том, что местный художник искал, значит, натурщицу. Ему казалось, что в Голландии рыжих не встретится. А к нему, на удивление, откликнулись не 10-15 человек, да, а пришли там 150 рыжих красавиц, сели в очередь. Он не то чтобы схватился за голову, но решил, что такое надо отметить. И, судя по всему, это случилось именно 26 мая. С тех пор празднуется День рыжих именно в этот день.
0: Поперло чуваку в тот день. Ну, а говоря о рыжих, которые живут в других странах, опять-таки, братья Бео, когда закончили вот карьеру свою биатлонную.
1: Ну?
0: Ну, младший-то Бео, как раз рыжий-рыжий.
1: Самый... А старший нет?
0: А старший, ну, не такой рыжий, как...
1: Они
0: как...
1: сводные братья, наверное.
0: Да не, ну что-то там явно рыжий-рыжий. Так, давайте перемещаемся из тех регионов, где много рыжих. Перемещаемся в те регионы, где многие танцуют в белых штанах, делают та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В общем, в Румынию мы отправляемся с вами временно. Там Всемирный день Дракулы отмечается. Страховка есть? Да. Тогда можно ехать.
1: Да. Говорят, в Румынию приезжали в Трансильванию люди целыми там, значит, эшелонами. Спрашивали, а где у вас тут замок Дракулы, который у Брэма Стокера в романе описан? Хотим мы посмотреть. А Брэм Стокер хоть и взял реального персонажа в качестве прототипа для Дракулы, этого графа Цепиша, о замке, в общем, не думал. Он его так в воображении нарисовал. Румыны, значит, долго отвечали на этот вопрос правдиво. Говорили, что да, это Стокер все выдумал, замка нет никакого. А потом, где-то там в конце 50-х, в начале 60-х построили замок, да, по-моему, сейчас уже не один. И когда приезжаешь в Трансильванию, спрашиваешь, а где у вас тут замок Дракулы, тебе показывают ближайший,
0: вот именно,
1: проспектик, цена, и, в общем, наслаждаешься тем, что для тебя устроили такое замечательное
0: аттракцион. Это как реклама Баунти, когда вот вышла там лет 30 назад, и туристы стали потом перемещаться в пространстве и говорят, вот кто-то на Крит приезжает, там, например, говорит, хотите, покажу вот эту бухту,
1: где снимать.
0: И потом, знаешь, люди говорят, слушайте, а мы вот там-то были, там баунти с ним, подожди, везде, что ли? Вот. А тут с Дракулой то же самое. Кстати, если сейчас с вами в автомобиле есть человек по имени Владик, например,
1: так,
0: посмотрите на него более пристально, потому что прототипом образа вампира графа Дракулы
1: я
0: был...
1: Я теперь буду, знаешь...
0: Владик.
1: Я теперь буду, когда ехать, значит, на автомобиле, думать, а может, со мной тут Владик где-то...
0: Третий.
1: Может, под сиденьем Владик.
0: Цепиш. А слушай, а знаешь, еще я говорю, вот перекликается с эффектом к... Про мультик, помнишь, что говорили, какие они звуки издавали?
1: Бла-бла-бла-бла, они говорили бла-бла-бла-бла, а настоящий Дракула раздражался, потому что он никогда такого не говорил, это о нем миф.
0: Меня это бесит. Слушай, а говоря, вот перекличка с молчанием ягнят, вообще никакого, просто-напросто, там маньяк, тут маньяк, ну тут... там маньяк такой не самый, хотя тоже маньяк был, по сути дела. А вот доктор Лектор, который вот был, он же тоже мало чего говорил, он улыбался все время. И когда вот просто улыбаешься на человека, смотришь, говорит, здрасте, а меня Владик зовут, например. Я люблю все румынское. И человек начинает, блин.
1: Глядя на тебя, я понимаю, что ты не первый год играешь в этот день в Дракулу.
0: Часто родилось. Сложился пазл, наконец-то.
1: Значит, если у вас тоже сложился пазл, то единственная деталь, которую надо к нему добавить, это то, что сегодня Всемирный день Линди Хопа. Такой афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в 20-х, когда уже начали играть джаз, а какие-то правильные движения еще не сформировали. Ну и вот эти достаточно вольные движения под джазовую музыку а-ля свинг и стал называться Линди Хоп.
0: Я стал думать, может быть, какая-нибудь, знаешь, учительница танцев по имени Линда была. Конечно, Линда, Линда, Малинда. Вот она первые эти движения показала. Говорит, слушай, а что мы танцуем? Ну, Линда, помнишь? А, Линди, да.
1: Вот это хоп. Линди. Хоп, как Линди.
0: Хоп. Хоп, ла-ла-лей, ла-ла-лей.
1: Да.
0: 8 часов и 20 минут. Это Шизгара, и мы только начали.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Rocks. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирнека-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Если слушать, то Radio Rocks.

0: Все про любовь, абсолютно. Любая песня, которая вот зазвучит, где-то там про люблю или про любовь что-то будет сказано.
1: А вы знаете, на самом деле, вот когда эту песню слушаешь, как-то отождествляешь себя с учеником этой школы, в которой были такие замечательные учителя, там учитель пения, географичка и прочее. На самом деле, эта песня для учителей и про учителей, потому что у кого-то это там в прошлом, а у них это в настоящем.
0: Учитель хорошему, хорошему педагогу для того, чтобы, ну, особенно даме, для того, чтобы, как не знаю, стресс снять. Все-таки учебный процесс — это все-таки стресс. Наши дети это тоже. Выпишите своему педагогу журнал «Люблю». Красивый, модный журнал для любящих женщин. Постоянные рубрики «Светская жизнь», «О чем говорят звезды Латвии», «История успеха», «Уроки стиля», «Моды», «Психология» и многое-многое другое. Конечно же, «Люблю готовить», полезные советы и гороскоп. И, как всегда, какая-нибудь популярная женщина будет на обложке журнала «Люблю». Сегодня, кстати, мы будем вспоминать всех тех, кто родился именно 26 мая в разные годы. И, кстати, вспомним о том, что у кого-то из наших радиослушателей сегодня.
1: Ой, радиослушательниц.
0: День рождения.
1: Да.
0: Так что пусть праздник пройдет так, как вы хотели, и пусть вам кто-нибудь подарит подписку на журнал «Люблю».
1: А значит, а кто бы мог оказаться на страницах журнала «Люблю» сегодня? Матильда Кшесинская. Она празднует сегодня день рождения, русская балерина, муза императора.
0: Не то, что она праздновала, наверное.
1: Ты знаешь, я вот всегда так говорю, понимаешь, надо говорить в прошедшем времени, праздновала. У нее сегодня день рождения, она празднует как бы ее дух с нами-то.
0: Или давай, все поклонники балета сегодня вспоминают Матильду Кшесинскую, которая появилась.
1: И не только ее, потому что те же поклонники могут вспоминать еще и Айсидору Дункану, которая тоже сегодня день рождения. В отличие от Кшесинской, она не очень любила пачку. И
0: не обременяла себя.
1: Говоря, она решила, что в тунике она будет смотреться лучше. И, в принципе, не очень любила эти классические движения. Тяготела к свободному танцу. Ну, а судьба у нее была трагическая. Чего же здесь говорить?
0: Что и говорить. Давайте поговорим о мужчинах, которые появились на свет именно 26 мая. Анри Форман, французский летчик и он же авиаконструктор. Родители, кстати, были британские подданы. Так бывает. Начинал свою карьеру как художник. Так тоже бывает. А позже стал гонщиком-автомобилистом. Это бывает редко, но у него это получилось. А затем у него брат был, Моррис. И Моррис говорит: слушай, а ты знаешь, кто я? Он говорит: кто ты, брат мой? Говорит: нет, я пионер. Говорит: ты ничего не перепутал, чувак? У нас родители британско поданы. Говорит: ты не понял, я не идеологической точки зрения, я пионер освоения воздушного пространства. Ну и Анри говорит: а что ты один? Давай я как бы с тобой тоже пойду. И вот в 1909 году установил мировой рекорд скорости и дальности полета.
1: Да, но они сделали, в общем, самолет Форман, который был одним из самых, ну, как бы популярных в Первую мировую войну. Но самое интересное здесь не это. Самое интересное, что он французское гражданство получил только в 1937, несмотря на все свои подвиги. И здесь надо подумать о его родителях. О британских подданных с фамилией Форман, может быть, конечно, в Британии их называли Фарман, но это надо было додуматься своему подданному ребенку-британцу дать имя Анри Форман, чтобы в Англии его считали французом, а французы говорили: нет, ты не наш, у тебя гражданства нет.
0: Ты знаешь, многие английские люди, которые выросли на там творчестве Шекспира, тоже недоумевали, почему у многих армянских мальчиков имя Гамлет. И никто им не давал английское гражданство. Так получилось просто-напросто. Альдо Гуччи родился в этот день, в 1905 году, итальянский дизайнер одежды и модельер.
1: А еще Майлз Дэвис, американский джазовый музыкант, трубач, который, в общем, один из тех, кто прошел сквозь десятилетия, оказавшись в каждом десятилетии чуть ли не пионером какого-то нового течения, и все, кто с ним играл, добился каких-то невиданных высот.
0: Слушайте, насчет играл, есть же люди, которые на сцене играют, а есть люди, которые на поле играют. Помните, мы отмечали вчера Всемирный день футбола, а сегодня все поклонники Зинедина Зидана, конечно, о, какая личность, какой игрочище, какой тренерище. Легендарный французский футболист Зидан играет головой, это про него.
1: Да. А значит, кто еще у нас? Давай к шоу-бизнесу.
0: К нему.
1: Начнем с того, что сегодня день рождения у Алана Чумака.
0: Чумак, конечно.
1: Чумака.
0: Алана Сейчас Чумака, я вам заряжу все.
1: Да, тот самый, который заряжал воду, а потом написал книгу, между прочим, в которой сказал, что все, чему он научился, ему надиктовывали голоса, а он за ними записывал, конспектировал.
0: Удобно.
1: Потом какое-то время провел, значит, с этими конспектами и все понял.
0: Вот так бы всегда. Кем ты хочешь быть? Там, я хочу быть, простите, диджитатором, например. А кто вас будет обучать навыкам? Вы знаете, я услышал голоса просто-напросто. Быстренько законспектировал, и вот я все понял.
1: Да, значит, еще что касается шоу-бизнеса. Хелена Бонем Картер, английская актриса, родилась сегодня. Анжелика Варум, понятное дело, певица.
0: Как без нее?
1: И еще одна певица уже
0: американская. Я пел сегодня «Хопка и Галалей». Не просто, по существу получается.
1: Да, получается, да, знал, что...
0: Что муж ее,
1: хоп-хей-халалай. Лорин Хилл, американская певица и там обладательница большого количества Грэмми, одна из Фуджис, родилась сегодня.
0: И все Леониды просто-напросто сегодня скажут, знаете, в честь кого меня назвали? Все говорят, а в честь кого вас назвали в свое время? В честь него, конечно. В честь Ленни Кравица, певца, мультиинструменталиста, икона стиля, по сути дела.
1: Парни, искупайте меня в овациях, которые называются.
0: Это оно. С праздником всех рожденных в конце мая, именно 26 числа.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Крыши сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.
5: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: 8.40 можно поразминать свой этот аппарат лицевой, вот когда свистеть начинает, как раз подвигали, все запустили. Мы перезапустились давным-давно. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Ритов. Говорят, что свистеть не надо, потому что чего-нибудь там не будет, либо денег, либо удачи. Но мы решили, что поутру можно.
0: А мы как раз вот специально обученного человека приводим, он у нас за нас посвистел. Вроде как приобщились к прекрасному, а вроде как за нас кто-то сделал. Помните, мы говорили, что сегодня Всемирный день рыжий. Ну, а говоря о рыжих, сразу из детства мультик какой вспоминаешь?
1: Антошка.
0: Поэтому сейчас про Антошку будем говорить, когда рассказываем про патенты. Он человек, не знаю, был он, кстати, Левенгук рыжим? А why not, как говорится?
1: Ну, вообще Левенгук был голландцем, а среди голландцев рыжих не так много, хотя именно они придумали праздновать этот день рыжих. А Антонио Левенгук в 1676 году не патент получил, а написал письмо, но очень-очень важное. Вообще у него было хобби. Он изготавливал микроскопы из собственноручно сделанных линз. То есть там была история с расплавлением стекла, и он обратил внимание, что когда стеклодув там надувает этот шарик, у него у шарика на дне скапливается, ну, как бы кусочек стекла толстенький.
0: Представляете, все вот сошлось. Чувак свистит, щеки надувает. Тут же мы, Антошка, день рыжих, надувание щек, выдувание стекла. Блин, как мы это делаем?
1: Так вот, и получается, значит, капелька, которая скатывается на дно этого пузыря, она работает как линза. Левенгук, ну, время свободное было у парня, он заметил это, а он работал вообще в магазине. Магазин занимался продажей тканей. Никакого отношения ни к зоологии, ни к микроскопам он не имел. Просто нужны были микроскопы для того, чтобы видеть на ткани дефекты.
0: И он работник легкой, можно сказать, промышленности, ну, скорее торговли, которая продает продукцию легкой промышленности. Был парень внимательный. Тут он, значит, когда насмотрелся во время стекавшей с крыши воды, во время сильного ливня, понял, что вот это дело как раз может ему помочь в деле создания того самого стеклышка. А тут опять-таки это стеклышко есть. Что же мне такое рассмотреть? Ёлы-палы, у меня же тканей полно. И стал рассматривать.
1: По сути, он рассматривал воду, которая стекала с крыши. Не просто так. Он мечтал там кого-то найти и нашел. Он думал, что же там есть? Вот грязь, которая у меня... И обалдел, когда увидел, как много там... Он называл это маленьких животных, вот этот зоопарк. Но самое главное, что он сделал 26 мая, он провел опыт, он взял дождевую воду, которая не стекала с крыши, а вот просто собрал чистую и обнаружил, что там этих животных нет.
0: Ой.
1: Написал письмо в британскую королевскую академию.
0: Где животные,
1: ему, мол? Сказали, что, в общем, как бы ты занимаешься тканями, и вот этот всякий бред о том, что в каплях воды существуют какие-то маленькие животные, а в других каплях нет, такого быть не может. И если бы не его почти однофамилец по имени Роберт Гук, который был тогда президентом этой Королевской Академии, если бы он его не поддержал, не знали бы мы имени Антонио Левенгука, который открыл микроскопы, ну и, в общем, совершил раскрытие, открыв для человечества микробов.
0: А Антошка приходит такой вот Гуку и говорит: слушайте, а мы с вами не родственники? Он говорит: нет, малыш, нет,
1: вы
0: нет.
1: Гук, я Левенгук.
0: Левенгук.
1: Давайте решим, что мы заодно.
0: И так этот подумал: слушай, вот парня это прибило, говорит, сначала живность какую-то в дождевой воде ищет, потом меня в родственники, говорит, у тебя биполярка, что ли? Говорит, да нет, говорит, я просто любознательный.
1: Вообще отношения между Гуком и Левенгуком могли бы быть странными, потому что Гук мог бы думать, что Левенгук — это какая-то версия его самого, только с каким-то добавленным префиксом. Ну а Левен, знаешь, по-немецки, по-голландски может значить что-нибудь, что Гуку тогда на посту этого председателя Королевского академического сообщества могло и не понравиться.
0: Как эти голландские коммунисты потом пели: Левин всегда живой, Левин всегда.
1: А в общем, поздравляю вам с днем открытия микробов, который получается тоже 26 мая.
0: Ой, слушайте, ну давайте мы поговорим о том, что там микробы, понятное дело, это жизнь, но с этой жизнью нужно осторожненько руки мыть и соблюдать всякие вообще предосторожности. Мы сейчас вообще про ваше здоровье поговорим. У нас же какой партнер надежный? Это клиника Балта. Вот знаете, когда есть возможность похвастаться, смотрите, кто нас поддержит. О, учитесь. В клинике Балта, центр Риги, если что, без НКУ-ПИШа 10, принимает, например, ревматолог доктор Ирина Карпова, которая является еще сертифицированным УЗИ-специалистом. Представляете, два в одном, это же особый класс специалистов.

0: специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
1: Ну, а вообще клиника Балтон оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием, которое, собственно говоря, здесь и применяют, в том числе и ревматологи, и усовершенствованным программным обеспечением. И, кстати, расположена в самом центре Риги, что делает услуги клиники Балта еще более доступны, потому что ваши друзья, знакомые, родственники из за пределов Риги могут быстро добраться, потому что буквально в шаговой доступности от автовокзала и железнодорожного
0: поэтому
1: вокзала.
0: Поэтому давайте воспользуйтесь преимуществами такого специалиста, как доктор Карпова и вообще клиника Балта. Проводите комплексную оценку своего организма, можно сказать, здесь и сейчас. Центр Риги, как я уже говорил, Бизнес-Укупиша 10. Легко найти и записаться через ebs.lv, ну и телефон 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
0: Радио «Рокс». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: помним о том, что в формате Radio Rocks есть не только песни на русском языке, но вот видите, вполне достойные такие примеры классического рока. Поэтому, если соскучитесь, уезжаете куда-то на время, покидаете Латвию, помните, что не только здесь, в режиме FM 88.6, можно воспринимать с утра пораньше, да и не только с утра, а в течение всего дня, музыку от самых достойных исполнителей.
1: А, да, 8 часов 56 минут, у нас новости уже на носу сразу после вот этой песни.
0: Не, просто надо сказать, что radiorocks.lv.
1: А, это самое, да, все знают. На РДС смотрите почти. РДС.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциация больниц призывает к поиску долгосрочных решений для смягчения дефицита медработников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые красные линии и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменение модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем в 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Несколько дней еще в весенних условиях предлагаем провести вместе с нами.
6: А, да, ну и что касается дня в календаре, то сегодня он точно радует. И, кстати, не потому что там цифра какая-то написана, а потому что вы включили и настроились на правильную частоту.
5: И правильное время – 9 и 4 минуты.

0: знаешь, по там, темпу ритму напоминает как перед хоккейным матчем, когда там начинает аниматоры, хотел сказать, раскачивать зал. Сейчас и начнется. Ну, кстати, помним, что в 13:20 начнется заключительный групповой матч. Сборная Латвии будет играть с венграми. Об этом чуть позже, поскольку у нас сегодня выпуск спортивного характера, как всегда, вместе с магазином «Женева» и часами Тесот в 9:20.
1: Я тебе скажу, что в 9:25
0: минут.
1: Я тебе скажу, что у кого что болит, в хорошем смысле слова, тот о том и говорит. Потому что если темпоритм тебе напоминает хоккей, то
0: сложится.
1: Это самое главное, чего ты ждешь сегодня. Может быть, многие так же, кстати.
0: Смотрите, во-первых, давайте напомним о себе. Это «Шизгара», утреннее шоу на Радио Рокс из Риги. Если что, покидаете страну на какое-то время, слушайте нас и в интернете тоже, не только здесь, в режиме 88.6 FM. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Расскажем вам о том, чем сегодняшний день отличается от всех остальных.
0: Во-первых, это заключительный вторник весны 26-го года. 26-й год, 26 мая.
1: Так вот, 26.05.26.
0: Ого,
1: да, такая колдовская циферка.
0: А пятерочка еще, знаешь, откуда прилепилась? Опять-таки, прости, от хоккея, потому что до финала чемпионата мира по хоккею 5 дней остается. Поэтому 26-5, 26, все сходится. До лета 6 дней, до Лиго 20...
1: Сказал, что, подожди, лето начинается на следующий
0: день после
1: финала чемпионата мира.
0: Потом выдохните пару недель, и начнется чемпионат мира по футболу. Лига через 29 дней. Ну, а вот еще цифры, которые, может быть, кому-то для общей статистики пригодятся, потому что что же надеть-то, думает человек сегодня с точки зрения, ну, модных тенденций или какой-то, не знаю, там задач на сегодняшний день. Но когда-то в 2003 году человек думал, чтоб себя такое снять, поскольку в этот день был установлен рекорд тепла, в этот день в Риге было зафиксировано 27,2 градуса.
1: Да, сегодня, в принципе, можно надевать что-нибудь вполне себе демисезонное, потому что если температура и будет, то до рекордов не дойдет. Но надо радоваться, что у нас сегодня не как в 91-м прошлого века, а там было 1,8. Разумеется, где-то ночью, не днем, но все равно, представляешь, на дворе май, сирень уже отцветает, а на термометре 1,8.
0: И такой, знаешь, показ зимних вариантов одежды такой идет, потому что, ну, на всякий случай, чтобы не простудиться. Давайте посмотрим, люди разношерстные, наши астрологи, все заслуженные, и три человека вот какую информацию про лунный календарь вам на сегодня приготовили.
1: 10-й лунный день сегодня, и он хорош для любых предприятий. Более того, сны ничего не значат, поэтому можно их, ну, как бы и не запоминать, казалось бы. Хотя, если что-то было интересное, сегодня как раз, так как они ничего не значат, можно и рассказать всем.
0: И знаешь, наоборот, этот фантик можно сегодня не разворачивать. Почему? А, фигня.
1: Очень главное, что касается сегодняшнего дня, заключается в том, что случившиеся огорчения скоро пройдут. Ну и вот как бы не может быть дня лучше, здорово, что он выпал на какой-то там рабочий день, потому что обидно, когда все так хорошо, именно в выходной. В выходной и так все должно быть хорошо. Значит, в этот день происходит выход на тайные источники знаний. Человек иногда начинает что-то делать бессознательно, и тем не менее в этот день хорошо начинать строительство. Каким бы, значит, неоправданным бессознательным поведением это ни было, это строительство должно увенчаться успехом. Ну и последнее, что астролог говорит про сегодняшний день, это то, что 10-й день – это время отдыха. Так своему руководству и передайте, когда вас застукают за компьютерными играми на рабочем месте.
0: Вот, чем занимаетесь? А мне сказали, я... Кстати, если вам скажут, что а не хотите ли вы заняться своим здоровьем, этому тоже нужно прислушиваться. На этой неделе «Шизгара» выходит при поддержке клиники «Балта». В клинике «Балта», это центр города, если что, адрес потом напомним, принимает, например, ревматолог доктор Ирина Карпова, который является сертифицированным УЗИ-специалистом.
1: Особенно цена, возможность вот, применения этих сертифицированных знаний УЗИ-специалиста для раннего выявления воспалительных изменений, которые не определяются при стандартном клиническом осмотре и часто отсутствуют даже на рентгенограммах. А ультразвук позволяет обнаружить патологию на еще вот этой предварительной предклинической стадии, когда вмешательство наиболее эффективно. Вот, поэтому...
0: Такое комбо, я бы так сказал, или такое сочетание компетенций открывает совершенно новые горизонты в диагностике и, главное, лечении ревматологических заболеваний. Экономим свое время, время врачей тоже экономим. Отправляемся в клинику «Балта», Бизнека Упиша 10, там настоящие специалисты. Легко найти и записаться через evslivospunks.lv и номер телефона 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Смотрите, ничего египетского вам сегодня предложить не можем. С другой стороны, фараоны-то все равно на африканском материке. Они там, ну, творили доброе...
1: А день Африки был вчера.
0: Я хотел сказать, что это последствия вчерашнего Дня Африки. С другой стороны, сегодня Всемирный день линди-хопа. Я только с этим могу связать. Не танцевали фараоны линди-хоп, но, с другой стороны, это танец, который африканцы, которые попали не по своей воле когда-то на североамериканский континент, ну и для того, чтобы как-то уже проявить себя параллельно с джазовой музыкой, и вот свинговыми танцами они вот этот стиль и придумали.
1: А мне кажется, вот тогда ты говоришь так, ну, таким вот, ну, нормальным описанием классическим этого линди-хопа не вырисовывается то, что он себя представляет. У меня есть несколько знакомых, которые танцуют линди-хоп, я никак не мог отследить их движение, мне всегда казалось, что они, в общем, как-то беспорядочно вихляются, да, при этом они знают, что они делают, и у них как-то вроде это получается даже ритмично, но самое главное в танце это то, что они в следующий раз могут станцевать его ровно так же, с теми же движениями, значит, в общем, что-то есть.
0: Ты знаешь, это сколько степеней свободы в их, там, не знаю, там, суставах и все прочее. Чувствуется, хороший ревматолог поработал когда-то с ними. Давайте еще...
1: Подожди, вот... Или ему еще предстоит. Когда они дотанцуются, они знают, куда обращаться. Либо к нам, значит, мы дадим телефон Балты, либо сразу в Балту.
0: Однозначно. Кстати, насчет белого цвета, переходим с белого на рыжий цвет. Очень красиво белый смотрится на фоне рыжего или наоборот. Всемирный день рыжих! Если вы обладатель этого редкого окраса волос, настоящего, натурального, а как, если человек покрасился в рыжий цвет? Он все равно его праздник, наверное, сегодня. Ну хотел человек...
1: Да.
0: Хочешь стать рыжим,
1: значит,
0: будь.
1: Празднуют все, кто носит этот цвет. Даже неважно, у тебя это волосы. Вот есть же как бы люди, у которых волос больше нет, а они рыжие.
0: Абсолютно.
1: Да, что для этого должно быть? Рыжие усы? Конопушки? Рыжие ресницы?
0: Борода. Слушай, а если лысый человек с рыжей бородой? Он же рыжий.
1: А если повязка на руке?
0: Рыжая.
1: Да, ну, в общем, как бы вы сами можете подумать, каким образом этот день праздновать. Главное, чтобы что-то у вас было, ну, хотя бы что-то связывающее вас с рыжими. Ну, например, рыжие друзья.
0: Слушай, а я знаешь, что вспомнил? Во-первых, я 300 лет за грибами не ходил раз, а во-вторых, с детства помню, когда вот ходил и говорит: мама, это что, это рыжик, это можно. Я вот по поводу грибов рыжиков вот что-то задумался. Давно я не ел рыжиков.
1: Давно ли ты видел рыжих котов?
0: Видел постоянно.
1: Вот, у них тоже сегодня праздник вместе со всеми рыжими. Кто еще бывает рыжий?
0: Собаки, в конце концов,
1: бывают. Ну,
0: хомяки! Вот, больше всего рыжей живности. А если вам мало рыжих хомяков, то возьмите двух, и у вас через несколько месяцев будет много.
1: Ну, а строго говоря, придумали праздник голландцы, потому что у них хоть и меньше рыжих, чем в Англии и Ирландии, там была история с художником, который хотел нарисовать, вероятно, и выдать за англичанку портрет девицы с рыжими волосами.
0: Выпендрился?
1: Да, пригласил, ну, как бы натурщиц на просмотр, так называемый. Думал, что придет к нему человек 10-15, там он худо-бедно справится за несколько дней, а к нему пришло больше 100, и с тех пор в город Бреда, в Голландии, в котором художник жил, в этот день, 26 мая, съезжаются рыжие, ну, якобы натурщики, но уже там уже не для того, чтобы их нарисовали, может, пофотографировали, причем как женщины, так и мужики, и дети даже.
0: И собаки.
1: И коты.
0: Поэтому, когда говорят, бредовая история, это как раз вот про город Бреды, там, что у нас на голландщине. Еще сегодняшние, такие несерьезные, может быть, праздники. Сегодня день хождения босиком. Ну, это одна из версий сегодняшнего проявления.
1: Это американцы придумали. В некоторых штатах они могут себе это позволить. Я думаю, на Аляске этот праздник не празднуют, конечно. Но почему бы и не ходить босиком? Не на улице же имеется в виду. Можете прийти на работу, ходить босиком.
0: Уборщица, куда по-помытому ты пришел, значит, грязными ногами. С другой стороны, там же в штатах сегодня день автопутешествия. То есть, если совместить одно с другим... Ну, самому управлять босиком это не камильфо, а вот просто с кем-то посидеть, там, нога на ногу, привет.
1: Да, босиком.
0: Я Алексей, я путешествую босиком на Аляску.
1: Еще сегодня праздник большого напора. И если вы думаете, что это напора вот такого, знаете, сейчас я вам докажу, убедю вас и так далее, то есть праздник энергии, то мне кажется, что здесь можно попасть в просак, потому что праздник большого напора — это день, победивший сантехники. Потому что когда у тебя большой напор, когда ты открываешь кран, а там все нормально, это значит, что все у тебя в хозяйстве хорошо.
0: Ты знаешь, когда ты как к урологу пришел, к хозяйству хорошо, говорит, как у вас с напором, спрашивают иногда. Простите, бывает такая форма общения с доктором, опять-таки. И что-то я сам себя смутил. А, кстати, насчет напор воды. Вода, значит, сегодня день кулера. Там напор-то стандартный. Какой есть? С кулером какая история? Ну, если кулер стоит, вот большой кулер в помещении, где сидит один человек,
1: так,
0: то происходит следующее. Там человек, ну, мы с тобой пьем много. Во время эфира выпиваем много. Ну, а если человек, ну, не водохлеб, как мы, то бывает история, когда в кулере он один в помещении, еще два выходных, большие праздники. Расход воды идет не такой, как нужно. А что происходит с водой, которая в кулере долго-долго постояла?
1: Зависит от качества кулера, я думаю. Нет, ты имеешь в виду, что там кто-то заводится?
0: Ну вот как там?
1: Какие-то...
0: Где Левенгук? Зовите, знаю, Антошку.
1: Я думаю, что если это чистая вода, то там, в принципе, не должно быть сразу какого-то страшного зоопарка. А с другой стороны, вот эта история с кулером, она позволяет отследить, сколько ты на самом деле был на работе. Вот если ты сидишь один с кулером, заходишь, думаешь, так, а здесь, похоже, никто не работает, потому что вода как была в прошлый вторник,
0: вот
1: на этом месте,
0: маркер
1: сегодня там же стоит.
0: В общем, пускай с кулером у вас все происходит, как происходит. Пускай напор будет таким, который устроит вашего доктора и не только. Но если вы действительно владеете основами Линди Хопа, сегодня абсолютно ваш праздник.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
5: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Все мы прекрасно понимаем, что чемпионат мира по хоккею, да, он проходит в Швейцарии. Два города, это Цюрих и Фрайбург, или Фрибург, как его называют франкоговорящие люди. Но мы прекрасно понимаем, что Швейцария — это в первую очередь для нас еще и Женева, поскольку поддерживают спортивные новости магазины Женева, а там что? Правильно, часы Тисот.
1: Да, но и у нас вот так вот, так же, как неумолимо тут в песне развиваются события, у нас также неумолимо приближаются спортивные новости.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
1: Часы Тиссот, Лонжин, Цертина в магазинах «Женева» на улицах Тербутас 9 и в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева ЛВ». В том числе и те самые часы, которые дарятся лучшему игроку матча на чемпионате мира по хоккею.
0: Ну, они-то рискуют, работают ради этого, а вам всего-то ничего. Пошел, приобрел и стал счастливым обладателем или кому-то подарил, если повод сегодня есть. Сборная США по хоккею вчера в швейцарском Цюрихе в матче чемпионата мира обыграла сегодняшнего соперника Латвии, сборную Венгрии, 7-3, и сохранила шансы выйти в четвертьфинал турнира. В группе А перед заключительным туром, смотрите, у швейцарцев и финнов максимальное количество очков, 18. Мы вот с Лехой посмотрели, действительно, вот пропасть у команд, которые пока вот впереди первое-второе место, 18 очков, а четвертая команда у нее 9.
1: И она тоже проходит.
0: Если при таком раскладе будет, да, но там сейчас коррективы могут внести. С 9 очками после 6 матчей вот третье место. Третье занимает Австрия, опережая Латвию благодаря победе в очной встрече. У сборной Латвии тоже 9 очков. США набрали 8, у Германии 7, а у Венгрии 3. Великобритания осталась без очков и в следующем году сыграет в более низком дивизионе. Вот, значит, символизм был. Они с немцами играли, прекрасно понимают, что, во-первых, они немцев долго не увидят. Ну, потому что в разных дивизионах будут играть. А во-вторых, в Германию не поедут в следующем году. Жалко, конечно. Норвежцы вчера обыграли сборную Чехии, вышли в четвертьфинал чемпионата мира 4-1, преподнеся еще одну сенсацию на этом турнире. Представляешь, норвежцы Чехии много лет назад, скажи кому-нибудь. Кстати, за последние 20 лет Норвегия вышла в четвертьфинал лишь в четвертый раз. Ранее это было в 12-м, 11-м и 8-м годах. Почему-то я в обратном режиме это сказал. Норвежцы на этом турнире тоже сюрприз за сюрпризом преподносят. Например, в матче против Канады им удалось набрать то самое заветное очко, уступив в результативной игре со счетом 5-6. Ну и потом, мы помним, 3-2 Швецию повергли в шок. И теперь же сборная Норвегии впервые с 2010 года побеждает Чехию на чемпионате мира. Кто бы мог подумать. Итальянцы, смотрите, вчера... Ой, я, кстати, зацепился за эту игру. Словения и Италия. Итальянцы ввели в начале 1-0. Я смотрю, нифига себе. Дальше атака сборной Словении. И 4 сразу судьи теряют шайбу из вида. То есть остановили игру и не могут понять, был гол или нет. Стали смотреть со всех камер. Камер много, но они так вот стояли. Знаешь, вот это стечение обстоятельств, что игра вратаря, то есть он щиток убирает вот вправо вдоль правой штанги, и непонятно, пересекла шайба эту линию или нет. Ну, кроме судьи, потеряли, значит, еще и камеры.
1: Мало того, что и Италия со Словенией в хоккей играет, они еще и шайбы теряют.
0: Что происходит? А может, украл кто? В общем, короче говоря, там же, если не было очевидно, что она пересекла, значит, гол отменили. Так это и было. Ну, потом словенцы переломили ход игры. Странно, конечно, что финский специалист, очень известный, Юха Яллонен, он, кстати, никто иной, тренирует сейчас итальянцев, не смог объяснить, что главный-то матч за выживание — это именно сборная Словении. Кстати, у словенцев ни одного игрока не играет за океаном в этой команде. И все тренеры, включая главного тренера, работают в национальном чемпионате. Вот такие люди вот в маленькой стране. Словенцы праздновали, да, не вышли дальше, но зато не покинули высший дивизион. Счастье, в общем... Полная ракушка была у всех.
1: Я к тому, что у итальянцев за океаном тоже непонятно, кто играет, но очевидно, там больше гораздо людей играет, может быть, не в эти игры.
0: Наверное. Слушай, ну, понятное дело, немцы после победы набрали 10 очков, но сегодня, во-первых, Австрия будет играть, во-вторых, наши будут играть, и шансы у немцев весьма призрачные. Ну, на самом деле, главный матч сегодняшний — это Словакия-Швеция. Вот кто бы мог представить, значит, на данный момент у словаков 9 очков, у шведов 11. Кто мог представить себе, что шведы будут биться за попадание в четвертьфинал? Вот не уверенно пройдут, а вот такая вот история. Сегодня 6 всего встреч. Напоминаем, что наши играют сегодня с венграми в 13:20, а еще эти Норвегия, Дания, Швеция, Словакия, США, Австрия. В очередной раз напомню об этом. Битва будет. Швейцария, Финляндия. Там просто 18 очков у одних, 18 у других. Там главное, кто с первого места выходит. Ну и Чехия, Канада. Чехам, конечно, нужны очки. Теперь во Францию мысленно. Наша Аленушка Остапенко вышла во второй круг открытого чемпионата Франции. В первом круге обыграла представляющую Германию Эллу Зайдель. 6-4, 6-4, ровненько. А во втором круге нашу ждет польская теннисистка Магда Линет. 73-я она в рейтинге. Надеемся,
1: все проиграет.
0: Польская спортсменка. Вдруг повторится история 17-го года, когда, представляешь, тогда в свой день рождения, кстати, у Алены день рождения 8 июня, Алена вышла в свой дебютный финал тогда турнира «Большого шлема», и в финале, кстати, фаворитка это была Симона Халеп, а вот, однако, титул сенсационно выиграла наша Остапенко. Ну, кстати, Остапенко со времен Густава Куэртена, у кого первый такой одиночный титул в основном турнире состоялся сразу на «Большом шлеме», обычно постепенно идут к такому, а вот у нее сразу с места в карьер. Футбол. Вчера был день футбола. Как в Латвии отмечали? Огры, Гробинес 1-1, РФШ 3-1 у Тукумса. Сегодня продолжает латвийский футбол отмечать вчерашний день футбола. И, кстати, день рождения Зинедина Зидана будут отмечать. Елгава, Лепа, сегодня Даугавпилс, Ауда. Ну, а вот что вообще в футболе творится. Завтра же в Лейпциге финал Лиги конференций. Кристал Пэлас и Райо Валикана. Насколько плотный график? То есть завтра Кристал Пэлас, английский, играет там, в Лейпциге.
1: Так.
0: А вчера у них еще был матч чемпионата Англии. И с кем? С Арсеналом, у которого на этой неделе финал Лиги чемпионов. В общем, Арсенал выиграл 2-1, и Арсенал стал чемпионом страны. Дальше идут две команды из Манчестера. К сожалению, сначала Сити, потом и только Юнайтед. Вот. Возвращение в Испании. Возвращение Жозе Маурини на пост главного тренера мадридского Реала поставили на паузу из-за внеочередных президентских выборов в клубе. Маурини считался главным кандидатом на замену Арбелуа, но который объявил о своем уходе после победы над Атлетико. А действующий глава клуба Перес планировал подписать португальца до того, но теперь ему предстоит конкуренция на выборах с Энрике Рикельме, и голосование пройдет 8 июня. Ситуация, знаешь, еще чем осложняется? Что сумма выкупа португальского тренера из Бенфики теперь вырастает после сегодняшнего дня. То есть они планировали до 26 мая это сделать. Так как опция за 3 миллиона сгорит до выборов. Президент Реала настроен на назначение Мауриньо и не собирался откладывать до сегодняшнего дня, но обстоятельства таковы, что придется подождать. Напомним, Мауриньо возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. И команда тогда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Вот, сегодня 13:20, для кого-то, может быть, небольшой, с венгеркой составляющей хоккей, но очень хочется, чтобы команда Харри Виттеленша вышла не расслабленная.
1: Да, ну и обратите внимание, так как Тиссот у нас главный хронометрист чемпионата мира по хоккею, лучшие игроки и этого матча тоже получат часы Тиссот Персто.
0: Даже венгер получит, представляете, сегодня, а у вас пока таких часов нет.
1: Даже венгер.
0: Венгерский хоккеист.
1: Да, ну а на самом деле Tissot PR100 это главное обновление года в линейке Tissot, да, и модель с механизмом Lightmaster Solar Quartz позволяет работать на солнечной батарее, не требует замены батарейки, потому что подставляешь ее под прямые лучи солнечного света, а может быть и искусственного света, и 10 минут хватает чуть ли не на 24 часа работы. Для тех, кто хочет жить в режиме установил и забыл то, что нужно, вы найдете Tissot PR100 в магазинах «Женева» на улице Терботас 9, в Акрополе «Альфа» и, разумеется, на сайте geneva.lv.
0: А сегодня, когда посмотрите хоккей, увидите, как эта красота выглядит на... Ну, не на руках пока еще, а в руках двух каких-то статусных хоккеистов.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тесот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: 9:46, а фамилия мое такое, как сказал герой одного фильма, что вам и знать не нужно. Хотя нет, мы-то свои не скрываем, меня зовут Стас Лоренцов.
1: Меня Алексей Титов, и у нас время археологии.
2: Культурный слой.
0: Что же важного человечество с точки зрения культуры когда-то сделало именно 26 мая? Смотрите, 69-й год, Yellow Submarine дебютировала на американском телевидении. Большое событие.
1: Вообще, на самом деле, какой-то день битломании тотальный, потому что помимо этого у нас еще есть дата 26 мая 1967 года, когда на лейбле EMI вышел альбом Beatles «Сержант Пеппер». Ну, в смысле, «Клуб одиноких сердец» «Сержанта Пеппера». И удивительно, что он продержался на первом месте сразу после вот этого выхода 22 недели.
0: И вы скажете, что я опять о своем по поводу развала, там, кто на что больше повлиял. Но Джон Леннон и Йоко Оно именно в день, когда вот весь мир там эту самую легендарную Yellow Submarine, желтую подводную лодочку, встречают. А в это время эта пара начинает свою вторую акцию там в постели за мир в отеле Queen Elizabeth, что в Монреале, в Квебеке, что в Канаде.
1: Да, ну на самом деле они никак не отвлекали людей от, собственно, фильма про желтую подводную лодку. Наверное, даже как-то у людей было... Включаешь один канал, тебе в новостях показывают, как Джон с Йоко лежат где-то там в гостинице.
0: Обслуживание в номерах.
1: Да, включаешь другой канал, тебе говорят, что вышел там фильм «Желтая подводная лодка». Получилось, что «Я живу в эру Битлз», говорили люди, которые жили в конце 60-х.
0: Ну, а мы тогда жили все в эру еще и кино, и несколько киношных событий, которые аккурат имеют отношение к 26 мая.
1: Значит, в 86-м году состоялась премьера кинофильма «Зимний вечер в Гаграх» с Евстигнеевым, с Кляром и всеми остальными. В день, когда празднуется праздник Линди Хопа, это, наверное, даже как-то уместно. Знали ли они тогда, что этот день уже тогда отмечался или нет, но тем не менее.
0: А проходит буквально там какие-то 15 лет, и 55-й Каннский фестиваль, и фильм «Пианист» Романа Полански берет, получает главный приз.
1: И вот уже 24 года прошло, а оказалось, что фильм не такой уж и старый. То есть видали мы фильмы и подревнее.
0: Слушай, ну главное, вот мы сейчас, когда разбирали вот как раз статистику дня сегодняшнего, я говорю, смотри, вот «Пианист», потом смотрю, блин, так это ж 24 года уже прошло, а действительно как актуальное, все равно все.
1: Да. Значит, что касается еще рок-н-ролльных событий, то здесь у нас есть про ДДТ, которые дают один из своих там важнейших концертов.
0: Перестройка!
1: Да, перестроечный рок и так далее. Можно кричать, теперь никто не заставляет. Можно быть смелее. Ну и концерт «Металлики» в 2006 году, 26 мая они выступили на Rock Am Ring, и это шоу там потом цитировали, снимали, показывали, смотрели. Да и вы тоже можете, в Ютубе все есть.
0: И приводили в пример. Вот, если играть, то так же. Если играть, то как «Металлика», если лечить, как клиника «Балта». В клинике «Балта» по адресу Безника Упиша 10 принимают ревматологи чудесные, в том числе и доктор Ирина Карпова, которая еще является сертифицированным УЗИ-специалистом.
1: Это особый класс специалистов вот с такими уникальными диагностическими возможностями, потому что ревматолог, владеющий УЗИ, может выполнять высокоточные процедуры и диагностические, и лечебные, в том числе и пункции суставов под контролем ультразвука, и тогда вот это очень важная специальная процедура будет и безопасна, и эффективна, и самое главное, с минимумом риска повреждения окружающих тканей, что иногда очень-очень важно.
0: Поэтому доверяйте настоящим профессионалам и технике, которая действительно уникальна. Редко какая клиника может таким похвастаться. Клиника «Балта» – самый центр Риги, буквально в нескольких шагах от центрального железнодорожного и автовокзалов. Сэкономьте свое время, когда вы одним походом идете сразу к специалисту, который и УЗИ сделает, и лечение назначит. Как всегда, записаться можно через e-veselivospunks, это просто, или еще проще взять и позвонить. Вот, пожалуйста, 28-770-660.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Теперь нам с этим жить.
1: Реклама. Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.

0: Как бывает, да, все запели тут.
1: Взяли, знаете, бурановские бабушки, значит, пели-пели. Мы тут внесли свой колорит. Слушайте, ну вот все, три часа наши. Не то что пролетели, но проехали с должной скоростью. Оставляем вас уже вот на волнах уже без присутствия Шизгары. Это не значит, что не будет менее роково и менее насыщенно. Сегодня день рождения Зинедина Зидана, поэтому голову включать сегодня нужно по ее прямому назначению. Хочется верить, что получится.
0: Сегодня день рыжих, поэтому если у вас есть рыжие знакомые, рыжие родственники, если вы сама рыжая или у вас есть рыжий хомяк, это ваш праздник.
1: Ну и, конечно, сегодня желаем победы в сборной Латвии по хоккею и ловим на слове главного тренера. Если получится, все как получится, завтра у нас будет один высокий и очень славный третий соведущий. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Хорошего вторника.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева!
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио Рокс.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтере». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизга.
3: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
4: Līdz bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
7: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Хеловиса, группа «Мельница».
1: Да, я считаю, что, в принципе, грамотное использование искусственного интеллекта — это хорошо, именно когда, в первую очередь, во главе угла стоит художник. И когда он знает, чего он хочет добиться, используя искусственный интеллект.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

наши девушки сменят шинели на платьица. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний open air We Love the 90s.

0: выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если какие-то эмоции вам не откликаются, и если о них сказано лучше, чем я бы могла об этом сказать, а я до сих пор об этом не сказала, то почему бы мне не воспользоваться? Происходит какое-то включение. Просто на раз ты читаешь, и ты понимаешь, как будто это из тебя вынуто. Желание это стихотворение транслировать, будь то в музыкальном обрамлении в виде песни, либо просто читать во время концерта.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Если слушать, то радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Ты будешь заниматься всем, чем угодно, но не поиском счастья. Искать друзей, находиться в этих чертовых соцсетях. Я повторюсь, уходите оттуда, пока не поздно. Ты будешь искать какие-то профессии, заниматься построением личной жизни, все что угодно, но только не поиском счастья. Мы заменяем, подменяем все, что только можно. Мы занимаемся не тем, чем только можно в жизни. Именно из-за этого мы несчастны.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
1: Radio Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что, ну, меня мама стимулировала всегда, ну, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
0: Radio Rocks 88,6

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: И снова про двухколесных, в смысле про веломотосезон. Для автомобилителя это означает только одно – удвоенное внимание. Ну и заодно несколько советов. Например, велосипедисты, как правило, держатся в правой полосе ближе к тротуарам. Поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало. Или, допустим, пробка. Как известно, мотоциклисты пристраиваются в хвост, ну, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя машинами. Все логично, но в этом случае для автомобилиста они оказываются в мертвой зоне. Так что просто помним о такой возможности. На самом-то деле двухколесные вообще менее заметны на дороге. Ну а вам будет проще всегда, если знать, что они всегда рядом. Переходим к чистоте. Да, вымытая машина меньше греется. Опять же, остатки битума и насекомых, накапливаясь на кузове, неизбежно разрушают лакокрасочное покрытие и ведут к перегреву. Так что смело мойте, да и почаще. При этом не стесняйтесь покрывать воском. Дорого, но зато эффективно. Если это делают профессионалы, вам будет достаточно всего лишь пары процедур за весь сезон. Ну и не забывайте также постоянно чистить салон. Помимо прочего, пыль и грязь на любой поверхности очень способствуют появлению стойких пятен. Ну и под занавес давайте поговорим про экологичные автомобильные технологии, которые меняют нашу жизнь. Электромобили, гибриды, водородные машины – все эти новшества уже не кажутся чем-то далеким и невероятным. Напротив, они становятся реальностью, которая все больше входит в нашу жизнь. Электрические машины – это не только способ уменьшить выбросы углекислого газа, но и решение проблемы с шумом и загрязнением воздуха. Такие машины требуют меньше обслуживания и имеют гораздо меньше частей, которые двигаются, что делает их долговечными и экономичными. Еще одно перспективное направление – это водородные автомобили. На самом-то деле источник чистой энергии для машин, который может стать настоящей альтернативой бензиновым и дизельным двигателям. У таких автомобилей гораздо быстрее время заправки, а само топливо намного легче добывается. Но это еще не конец, ведь технологии продолжают развиваться. Уже сегодня ученые работают над тем, чтобы сделать аккумуляторы более мощными и дешевыми, а машины еще более энергоэффективными. Да, действительно, мы все стоим на пороге настоящей автомобильной революции, которая изменит наши дороги и, возможно, спасет нашу планету. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 миллиграммов на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

фраза лоб. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины жителей указали наследника пенсионного накопления второго уровня. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом, сейчас это самый популярный вариант. Присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года на наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 700 000 евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 100 000 евро поступили в специальный пенсионный бюджет.
2: Про экзамены.
1: Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа». Групп.

0: Мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Я был любителем русского рока, но не фанатом. То есть я на концерты не ходил. Я мог послушать кассету или на гитарке переиграть кого-нибудь, чтобы потом с девчонками спеть там в какой-нибудь тусовке. В общаге все это происходило. А чтобы вот там фанатеть и прям ходить на концерты, это я приехал из культурной столицы, да, из Питера, где там-там на тот момент в полный рост был клуб. И вообще концерты проходили. А я первый свой концерт, рок-концерт посетил в Витебске. Уже в 20, наверное, 5 мне было лет. Агата Кристи тогда в полный рост была со своим опиумом. У нас в общежитии из каждой двери неслось там «Давай вечером с тобой». Ну и мы пошли, и я сидел в четвертом ряду, мы сидели. И вот они вышли такие на сцену и выдали такой концерт офигительный. И я сидел напротив колонок, и у меня вот это бухало. И в какой-то момент, песня на четвертой, я вдруг четко прям, вот такой бывает, приход, что называется, осознание, что мое место не здесь, где я сижу, а вот там, где они стоят. Это было удивительное ощущение, потому что я, в принципе, не думал об этом никогда до этого момента, о том, что это вообще нужно мне. Я занимался наукой там, социологией. И тут я прямо ощутил, что, блин, что я жизнь свою трачу на ерунду, сижу, сидя здесь, я должен быть там.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтери».
5: Чувствуйте мой вайб, вези меня.
4: Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Iedomājies universālu dāvanu karti ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Пашков.
1: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
1: Радио Рокс. Лак

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Беттея представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. To Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билеши Сервис.
7: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Come here, baby.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона «Квот» на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверения «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины.
3: Про исследования.
1: Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важным. 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи, 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий. Об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот в балладе иногда, вроде казалось бы, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил...

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
7: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потерь времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Уже Женева!
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti!

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году потребление антибиотиков выросло почти на 3%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%.
2: Про проверки.
1: На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирен, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди в восточной части страны, возможно, грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон «Соната 216». Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rocks.

ямы. Его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Бьетес, бьешу парадизе.
0: Радио Рокс. Только рок.

над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Диляра Вагапова, группа «Мураками».
1: Вот случайности не случайные, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая. «Женева».
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
5: Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited.

0: Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: кажется ясно, без всех этих жестов и фраз, каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз. Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Был ответ.
1: Над Рижским заливом полночь. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет? Так за год.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скоро. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс.

Бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.